0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 выше 0. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 со знаком «плюс».
0: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 выше 0. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 со знаком «плюс».
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 выше 0. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 со знаком «плюс».
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 выше 0. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 со знаком «плюс».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Кино с 3 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
1: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
1: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 выше 0. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 со знаком «плюс».
2: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Знай наших. Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 выше 0. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 со знаком «плюс».

0: твои.
1: Радио Брест.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: От режиссера трилогии «Стражи Галактики». Койот и мультяшки вселенной «Луни Тюнс» против корпорации «Акме».
2: «Акме» продает опасные товары уже много лет.
1: «Хитрый койот». Только в кинотеатрах с 10 сентября.
3: 12+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 выше 0. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 со знаком «плюс».
2: Реклама.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

шуток. Но я украшал себя не только, вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 выше 0. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 выше 0. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 со знаком «плюс».
2: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Реклама.
7: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
8: Думаем дальше. Какие еще варианты?
7: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Баи. Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 выше 0. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 со знаком «плюс».

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Представьте себе город, в котором нумерация домов та еще головоломка, а тихие улочки в мгновение ока превращаются в оживленные магистрали. Все это можно сказать о Бресте, славном городе над Бугом. Здесь среди множества улиц есть пивоварная. Этакий старожил, сохранивший свое имя с незапамятных времен, когда на ее месте стояла купеческая пивоварня. Чудом избежав переименования в честь какого-нибудь революционера, она тихо существует на Киевке, между католическим кладбищем и стадионом «Локомотив», храня в своем названии отголоски прошлого. А вот улица Матросова, некогда тихий уголок в центре города, преобразилась до неузнаваемости. Строительство двухуровневой развязки превратило ее в оживленную четырехполосную дорогу. Пожалуй, яркий пример того, как город может меняться на глазах, стоит лишь появиться необходимости и финансированию. Но настоящие чудеса начинаются на востоке. Здесь, в промзоне, зародившейся еще в 50-х годах прошлого века, предприятия получали адреса порой по непонятным принципам. А жилые дома так вообще вклинивались в эту систему как могли. Дробные номера – живое свидетельство этой адресной чехарды. Один из цехов нефтебазы «Лукойл Брест» умудрился получить номер 360/4, практически телепортировавшись на 2 километра от самой улицы Московской. Расстояние, сравнимое с прогулкой от интуриста до Большого Евроопта. Почти задворцы. И хотя улицы, ведущей КСМ, присвоили имя Газдетского, юридические адреса предприятий остались прежними. Возможно, сейчас дом 360/4 уже не существует. Но десятилетиями он был брестской загадкой. В каком еще городе вы такое встретите? И напоследок, принятый в 2010 году закон о наименованиях географических объектов обязывает звучать названия улиц, деревень и микрорайонов практически одинаково, как на русском, так и на белорусском языках. И если улица Мытная легко справилась с этой задачей, то проезд Коммерцийный стал первопроходцем, добавив в русский язык новое слово. Вот так родное сердцу город продолжает удивлять как гостей, так и местных своей топонимикой.
0: Брест аудиогид. Поехали.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 выше 0. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 со знаком «плюс».
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия с 15-летием образования Следственного комитета. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Убежден, что верность долгу, патриотизм, преданность Отечеству и белорусскому народу наряду с профессионализмом и безусловным исполнением закона позволят вам и впредь успешно противостоять любым вызовам и угрозам, решать все поставленные задачи, укрепляя при этом доверие к правоохранительным органам и институтам государственной власти, подчеркнул в поздравлении президент. В Бресте с 5 сентября по 6 ноября проходит месячник по благоустройству. В областном центре сегодня проводят общегородской субботник. Одна из локаций – Тришинское кладбище, которое с 2016 года входит в список историко-культурных ценностей Беларуси. Работники ЖКХ вдоль Варшавского шоссе занимаются уборкой сухостойных и поваленных деревьев, чтобы приступить ко второму этапу благоустройства пляжа парка «Заречный» на берегу Муховца. Уделяют внимание лесопарковым зонам на улицах Медицинской, Радужной, Коммерческой и других.
0: Новости.
1: В Бресте во время 30-го международного театрального фестиваля «Белая вежа» творческий коллектив из Китая покажет уличное представление, а театр из России – площадной спектакль. Уличный спектакль начнется сегодня в полдень на площади Ленина. Воронежский государственный театр кукол имени Вольховского привез дюймовочку. Завтра к 10 утра зрителей приглашают на площадку у фонтана на Советской. Там артисты из КНР устроят зрелищные выступления под открытым небом. Мастера сцены продемонстрируют брестчанам и гостям города всю палитру выразительных средств удзюй. Непосредственно для программы «Белая вежа» оперная труппа У из китайской провинции Чжэньцзян в Большом зале Брестского академического театра драмы завтра покажет три битвы с демоном белой кости. На пляже Центральной в Бресте в эти минуты проходит турнир по питанку «Осенний кашанет». Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и собрало около 30 игроков в 15 командах. Соревнования продлятся до 18 часов. Игрокам предстоит разместить металлические шары ближе к деревянному кашанету. Информация от партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения «Зорка». Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения «Зорко» со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: за фейками.
1: В Казахстане мошенники стали требовать продлить срок регистрации брака. Первоначальная идея зародилась в соцсетях и задумывалась как розыгрыш. Жены отправляли мужьям фальшивые скриншоты сообщений, проверяя реакцию благоверных. Однако вскоре шутку подхватили аферисты, и супругам стали поступать поддельные уведомления банковских приложений. В тексте говорилось о необходимости немедленно оплатить пошлину или перейти по ссылке. В противном случае банк грозился заблокировать карту и доступ к счету. С вами Лена Дамиева и «Охота за фейками». Мошенники не шутят. Они делают серьезные ставки и надеются, что вы проиграете. Обычно я рассказываю о том, с какой легкостью мошенники обманывают пожилых людей. Но моя сегодняшняя героиня не из тех бабушек, которые отдают аферистам все свои деньги. 69-летняя пенсионерка из Пинска спасла и своего внука, и семейные сбережения. Собственно, целью мошенников был молодой человек. Сначала ему позвонили фейковые сотрудники салона сотовой связи, рассказали известную байку про продление договора и убедили назвать СМС-код. Как только цифры были озвучены, к делу подключился лжепредставитель Департамента финансовых расследований. С перепугу юноша отчитался ему не только о собственных финансах, но и о сбережениях бабушки. А через некоторое время парень уже сидел в такси и вез в Минск деньги для декларирования. Пожилую леди насторожил тот факт, что внук спешно покинул квартиру с большой суммой денег. И она стала звонить и выяснять, в чем же дело. Когда тот в ответ лишь прошептал что-то про секретные указания и государственную тайну, бабушка уверенно заявила: «Да ты что, родной, это же мошенники!» Заставила развернуть такси и позвонить в милицию. В отличие от внука, женщина внимательно смотрела телевизор и не раз слышала о подобных схемах. Эх, побольше бы нам таких бабушек. Фейковая реклама поддельной платформы «Газпрома», как сериал «Санта-Барбара», кажется, что никогда не закончится. Но кое-какое развитие сюжета все-таки наблюдается. Например, теперь аферисты не просто обещают прибыль всем и каждому, а предлагают пройти контрольный тест на симуляторе. Мол, только половина желающих добиваются стабильного заработка на этой сказочной платформе. Так узнаешь же, входишь ли ты в их число. Задания элементарные, например, предсказать, как отреагируют акции компании, руководитель которой получил всестороннюю поддержку на международном форуме. Пойдут вверх. О, да вы прирожденный финансовый гений. Положите себе в карман 750 виртуальных рублей. Парочка подобных тестовых вопросов, и вас поздравляют с отличным пониманием рынка. А успех рекомендуют закрепить регистрацией на воображаемой бирже. Укажите ваши данные и вперед. Доставайте личные сбережения, берите кредиты и покупайте фейковые акции. Ведь мошенникам уже не терпится пополнить свои карманы вашими доходами. Осень вдохновляет не только поэтов и художников. Аферисты учитывают сезонный спрос и старательно играют роль фермеров. Красочно рекламируют и предлагают горожанам оптовые закупки овощей, фруктов, меда и ягод. Все экологически чистое, якобы на деревенских полях и лугах выращенное и собственноручно собранное. Цены ниже рыночных почти в 3 раза, и ходить никуда не надо. Бесплатная доставка на дом. От вас требуется только выбрать товар, внести залог и договориться о встрече, которая никогда не состоится. Потому что истинный автор объявления не привык гнуть спину на грядках, а лопату рассматривает исключительно как инструмент, который помогает грести чужие деньги. Вместо урожая такие фермеры собирают предоплату, некоторое время кормят обещаниями и, наконец, исчезают до следующего сентября. С вами была Елена Дамиева. Проявляйте благоразумие и осмотрительность, и тогда осень будет щедрой для вас, а не для мошенников.
0: Охота за фейками.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Реклама.
7: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
8: В кино с 3 сентября.
9: Почему у вас телефон моего сына?
10: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
8: Галь Гадот.
9: Я не могу никого убить.
10: У тебя один час.
8: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 18+.
11: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
12: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
13: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
14: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
15: Ночь скидок Vascona. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona.by и по номеру 7176.
16: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
4: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания.

0: запрещает перевести деньги на якобы безопасный счет, запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Руководство Брестской области поздравило сотрудников органов предварительного следствия с профессиональным праздником. Следственная работа требует не только глубоких юридических знаний, но и огромных духовных сил, мужества и безупречных моральных качеств. В решении вопросов, за которыми стоят человеческие судьбы, следователям Брестской области удается гармонично сочетать жесткую требовательность и беспристрастность с гуманизмом и внимательным отношением к людям, говорится в поздравлении. Агрогородок Остромичи сегодня приглашает жителей и гостей Кобринщины на грандиозный районный фестиваль-ярмарку тружеников села «Дожинки-2026». В программе праздничное шествие делегации передовиков района, торжественная церемония награждения героев жатвы. Работают колоритные тематические подворья, выставки мастеров и народных ремесленников, масштабная экспозиция сельскохозяйственной техники. Пройдут спортивные соревнования и большая праздничная концертная программа от лучших творческих коллективов Кобринского района.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Система ВАР впервые поработает в Беларуси на динамовском дерби Минска и Бреста. Об этом сообщает Белта. Первая встреча с использованием ВАР пройдет завтра на поле национального футбольного стадиона в Минске. Это станет важным этапом в развитии белорусского чемпионата и послужит повышению качества судейства матчей команд высшей лиги. Главным арбитром судейской бригады, которой предстоит работать с новой технологией, назначен Амин Курхели. А за работу системы ВАР будут отвечать Антон Лашук, Юрий Хомченко и оператор повторов Андрей Козырев. Сегодня матч второго тура 38-го чемпионата Беларуси по мини-футболу. Таможенная команда «Меркурий ГТК» сыграет с МФК «Витен». Матч начнется в Аршанском спорткомплексе «Олимпиец» в 13:00. После игр первого тура «Меркурий ГТК» расположился на четвертой строчке турнирной таблицы, одержав победу над действующим чемпионом столица и набрал одинаковое количество очков с соперником. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Вас приглашают принять участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. Информация от партнеров. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от -35 до -80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царское.бай и по телефону +375 29 716 44 44. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеера Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Ночь скидок Vascona. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Vascona Bay и по номеру 7176.
3: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер неустойчивый, 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19. В Барановичах 15-17, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид». По улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-28-68.
7: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
8: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: От режиссера трилогии «Стражи Галактики». «Койот» и мультяшки вселенной «Луни Тюнс» против корпорации «Акме».
4: А «Акме» продает опасные товары уже много лет.
3: «Хитрый койот». Только в кинотеатрах с 10 сентября.
5: 12+.
0: Телефон рекламной службы. 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Международная научно-практическая конференция «Зубр-2026. От возрождения вида к бренду территории» пройдет в Международном научно-исследовательском центре изучения дикой природы Национального парка Беловежская пуща в агрогородке Каменюки в рамках фестиваля «Зубрфест». Эксперты обсудят вопросы биологии и экологии вида, историю восстановления, географию расселения, мониторинг и трансграничное управление популяцией. В центре внимания будет также трансдисциплинарный подход в исследовании региональной идентичности, тематика брендинга территорий, тематика развития экологического туризма и многое другое. Экономический суд Брестской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, допустившей осуществление предпринимательской деятельности в нарушении установленного законодательством порядка. Согласно материалам дела, ИП продавала на рынке в Барановичах запрещенную косметику торговой марки «Нивея» всего 95 единиц на сумму свыше 1500 рублей. Экономический суд за совершенное противоправное деяние назначил ИП административное взыскание в виде штрафа в размере 20 базовых величин, что составило 900 рублей.
0: День народного единства.
1: Брестская областная библиотека приглашает на выставку, посвященную историческому воссоединению «Белорусский путь единства судьбы». Экспозиция стала своеобразным путешествием в прошлое, призванным напомнить о ключевых событиях, сформировавших современную Беларусь, и подчеркнуть значение единства для нации. «Мы стремились создать выставку, которая бы не просто демонстрировала исторические факты, но побуждала к размышлениям о том, как события прошлого влияют на наше настоящее». 17 сентября 1939 года – это поворотный момент в истории белорусского народа, день, когда была восстановлена территориальная целостность, рассказали в библиотеке. День открытых дверей учреждений дополнительного образования Бреста проходит сегодня в городском парке культуры. В одном месте можно узнать о всех кружках и секциях, доступных детям в городе. Гостей ждут увлекательные мастер-классы, показательные выступления и множество интересных активностей для детей. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Вас приглашают принять участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. Информация от партнеров. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6,8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью 8-10, днем также 19-21. 21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид» по улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029.
6: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
7: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царское бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет! С вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске: складная мышь от Logitech, новый состав экипажа Artemide 3, а также активная замена современных консолей. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Компания Logitech представила свою первую складную компьютерную мышь. В сложенном виде устройство по габаритам схоже с футляром для беспроводных наушников, а его вес составляет всего 79 грамм. В разложенном состоянии корпус мыши выгибается под форму ладони. В Logitech говорят, что шарнир рассчитан на 15 лет ежедневного использования, а поверхность покрыта силиконом для надежного хвата и защиты от пыли. Вместо традиционного колесика в устройство установлена сенсорная панель для прокрутки. Встроенный алгоритм машинного обучения отличает момент складывания от случайного касания и автоматически отключает сенсор. Заряда хватает до месяца работы. Быстрая зарядка за одну минуту обеспечивает около 22 часов автономности. Устройство представлено в трех цветах – белом, черном и сиреневом. Стоимость мыши на старте продаж составляет $80.
0: Точка сборки.
1: НАСА объявила новый состав экипажа Артемиды 3. В него вошли три американских астронавта, а также гражданин Италии. Их полет станет ключевой подготовительной миссией перед полноценной высадкой на Луну в 2028 году. Экипажу Артемиды 3 предстоит отрепетировать стыковку корабля Орион сразу с двумя посадочными модулями Starship и Blue Moon прямо на орбите Земли. Но с этим есть проблемки. Доставить на орбиту Blue Moon должна была печально известная ракета New Glenn, которая взорвалась во время огневых испытаний и уничтожила стартовую площадку на мысе Канаверал. Не исключено, что полет Артемиды 3 придется отложить до второй половины 27 года, а то и вовсе перенести на 28 год.
0: Точка сборки.
1: Глава игрового подразделения Xbox Аша Шарма заявила, что игрокам больше не интересны мощные домашние консоли. Они слишком дорогие, да и игры для них, по ее мнению, тоже выходят слишком дорогими. Вместо этого Шарма ожидает стремительный рост новых игровых платформ, которые она и собирается возглавить. Как именно они будут выглядеть – загадка. Вероятно, новая глава Xbox имеет в виду облачные игровые сервисы вроде xCloud, арендовать доступ к которым игрокам будет дешевле, чем приобретать консоль, да еще и в условиях дефицита памяти. Другое дело, будут ли фанаты Xbox рады променять любимую домашнюю консоль на ежемесячную подписку на облачный сервис? Очень уж сомнительно. Реанимировать зеленую консоль эксклюзивами Microsoft тоже не собирается. Компания зарабатывает огромные деньги, издавая игры Call of Duty и другие хиты на всех платформах, и не собирается отказываться от хорошего куска. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся.
0: Точка сборки на Радио Брест.

0: Наши песни. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью 8-10, днем также 19-21 с плюсом.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Реклама.
7: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
8: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
9: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
10: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
11: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
12: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелеком Шоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелеком Шоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте планируют обустроить новый парк. Об этом сообщил председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский. Преображение ожидает сквер в микрорайоне Дубровка. В этом году будут проведены подготовительные работы в лесном массиве, ограниченном улицей Белорусской, переулком Сосновым, 8-м фортом. Его планируется благоустроить, сказал Сергей Лободинский. Сначала коммунальные службы удалят инвазивные растения и сухостойные деревья, уберут мусор. Параллельно специалисты занимаются разработкой предпроектной документации. По словам главы города, намерены создать большой парк с детскими игровыми и спортивными зонами, зонами для прогулок. Реализовать задуманное намечено в ближайшие годы.
2: День народного единства.
1: 17 сентября – Всебелорусский день памяти и народного единства. Бывший концентрационный лагерь «Березокартузская» – страшный символ гнета, этноцида и репрессий, через которые прошли тысячи белорусов. Именно в сентябре 1939 года этот лагерь смерти навсегда прекратил свое существование, открыв дорогу к воссоединению народа. По инициативе патриотических сил мемориальный комплекс в Березе официально провозглашен Всебелорусским местом памяти жертв польской оккупации. 17 сентября к мемориалу жертвам концлагеря состоится народное возложение цветов.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Для заслуженного артиста Российской Федерации Всеволода Чубенко Брест уже стал родным городом. На нынешний международный театральный фестиваль «Белая вежа» актер приехал с большим удовольствием. Вологодский свой театр привез моноспектакль «Кыся». Это история питерского кота, который находит со своим хозяином общий язык. У кота есть особый дар – мысленно разговаривать с людьми. Актеру, который сыграл эту роль, с легкостью и обаянием удалось передать душевные переживания кота. Та его боль за потерянного хозяина, за приобретенных друзей.
3: У меня гордость. Я два раза все-таки получил лучшую малую форму, потому что это «Кыся» 2006, а в 2009 мы с моим партнером Олегом Емельяновым взяли то же самое за ссору, как поссорились Иван Иванович и Иван Никифорович. Поэтому для меня это город родной, фестиваль просто любимый. Все самые превосходные слова, которые можно сказать. И кроме того, как так получалось, что фестивалей было много и в Польше, и в Германии, и если ехали автотранспортом, то, естественно, через Брест. И, естественно, приходили в драматический театр брестский, и обязательно что-то там я показывал. Практически весь репертуар я здесь уже сыграл в свое время. Поэтому я очень люблю этот город. И когда приезжаю, у меня такая радость. Ну вот, я как дома. Я все здесь знаю, все хорошо, все родные.
1: Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Вас приглашают принять участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. Информация от партнеров. Только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до минус 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирные изделия выгодно. Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплееры Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6,8, днем 18-20. В Пинске ночью 7,9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем также 19-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375 29 130 22 55. Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Брест.
1: Let's get it started in here.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью 8-10, днем также 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
6: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
7: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-дефис-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский, города Бреста, отдел департамента охраны – это надежность, проверенная

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Жабинка.
3: 15 часов с новостями Жабинковского района. Мария Демчук. Добрый день.
4: День народного единства.
3: В преддверии празднования Дня народного единства в рамках Единого дня информирования министр юстиции Евгений Коваленко встретился с коллективом филиала торфобрикетного завода «Гача-Осовский» открытого акционерного общества торфобрикетного завода «Ляховичский». Ключевая тема – День народного единства как фактор национальной гордости. В обсуждении темы принял участие председатель Жабинковского райисполкома Андрей Кузьмич. В своем выступлении министр юстиции напомнил исторические аспекты разделение белорусского народа в 1921 году. Остановился на конкретных примерах искоренения белорусского языка, культуры и традиций в период польского господства на территории Западной Белоруссии. Министр отметил, что воссоединение белорусских земель не только восстановило историческую справедливость, но и дало мощный импульс развитию сельского хозяйства и социальной сферы западных регионов. В завершении встречи глава ведомства кратко остановился на основных направлениях деятельности Министерства юстиции, а также ответил на вопросы работников предприятия, касающиеся сферы ЗАГСов, архивов, исполнительного производства и риэлторских услуг. 11 сентября в Жабинковском районе состоялся митинг-реквием на месте сожженной деревни Дремлёва, приуроченной 84-й годовщине ее уничтожения. Мероприятие собрало представителей районной власти, силовых структур, общественных организаций, трудовых коллективов, учащихся и гостей. Особенно значимо, что в мероприятии приняли участие люди, чьи судьбы неразрывно связаны с трагическими событиями Великой Отечественной войны. Среди них Вера Самсоновна Кирильчук, живой свидетель тех страшных дней деревни Дремлёва, Мария Михайловна Гриняк, внучка Василия и Аксении, которых каратели безжалостно сожгли в огненной деревне. В ходе митинга была совершена молитва о невинно убиенных. Участники митинга почтили память минутой молчания трагически погибших земляков, а также возложили живые цветы к монументу скорбящих женщин. В Жабинковском райисполкоме состоялось рабочее совещание по рассмотрению детального плана территории нового микрорайона, строительство которого предусмотрено генеральным планом развития города-спутника Жабинка. Новая территория расположится в районе микрорайона Щеглики за мостом в сторону трассы М1. Проектом предусматривается комплексная застройка территории, около 30 жилых домов, объекты социальной инфраструктуры, учреждения образования, торговые и коммерческие помещения. Главная задача – создать не просто новый жилой массив, но полноценное пространство, где людям будет удобно жить, работать, воспитывать детей и проводить свободное время.
0: Новости.
3: В Жабинковском районе состоялись аукционные торги по продаже земельного участка для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями. Объект расположен в городе Жабинка по улице Каштановая, 1. Предоставление участка под застройку направлено на дальнейшее развитие жилищного фонда районного центра и улучшение жилищных условий граждан. Реализация проекта позволит не только возвести современное жилье, но и создать на первых этажах здания объекты социально-бытового назначения. В целях развития индивидуально-жилищного строительства и обеспечения граждан участками в Жабинковском районе продолжается работа по строительству новых кварталов. Район активно расширяется, вместе с ним растет привлекательность земельных участков для проживания. 3 сентября на аукцион выставлено на продажу 10 новых земельных участков по 15 соток в частную собственность под строительство одноквартирных жилых домов в деревне Саки. Новый квартал полностью обеспечен необходимой инфраструктурой – электричество, газ, связь, асфальтобетонное покрытие, уличные сети, тротуары. Все это создает комфортные условия для проживания с первых дней и позволяет приступить к строительству без лишних хлопот. Стартовая цена всего 6428 рублей. Столь доступная стоимость в сочетании с выгодным расположением делает эти участки по-настоящему привлекательным предложением как для семьи, так и для тех, кто планирует строить дом для будущих поколений. Город-спутник снова собирает ринг. С 14 по 19 сентября Жабинка в третий раз примет открытый республиканский турнир по боксу, посвященный Дню народного единства. Соревнования пройдут на базе детско-юношеской спортивной школы Жабинковского района. Турнир, ставший уже традиционным, с каждым годом расширяет географию участников. В этом году на ринг выйдут представители более 10 команд из Беларуси, Российской Федерации, Казахстана и Южной Осетии. Такое представительство подтверждает высокий статус соревнований и интерес к ним со стороны спортсменов. Торжественная церемония открытия турнира состоится 15 сентября. Вход для всех желающих будет свободным. С новостями Жабинковского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
0: Погода.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6,8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью 8-10, днем также 19-21. 21 с плюсом.

0: радио. Брест.
1: Ставлю на

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6,8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью 8-10, днем также 19-21 с плюсом.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Реклама.
7: От режиссера трилогии «Стражи Галактики». Койот и мультяшки вселенной «Луни Тюнс» против корпорации «Акме».
8: А «Акме» продает опасные товары уже много лет.
7: «Хитрый койот». Только в кинотеатрах с 10 сентября.
9: 12+.
10: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.
11: Sometimes I get up in my head when you don't write all the

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

me. Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Кілі. А за працу системи ВАР будуть відказувати Антон Лашук, Юрій Хомченко і оператор повторів Андрій Козиров. Выступлением Лагадехского драматичного и лялечного театра с Грузии почался третий день 30-го международного театрального фестиваля «Белая вежа» в Бресте. На сцене великой залы Брестского академичного театра драмы грузинские артисты пропоновали спектакль «Вязковые истории». Коллектив упершиню дельничая у «Белой вежи». Постановка «Вязковые истории» складается с двух деяний и переносит глядача у грузинскую вёску военных годов. По словам режиссера Раджана Кирвали, Лишвили для фестиваля у Бресте выбрали спектакли, которые узнимают агульные для белорусов и грузинов темы военных позбавлений, семейных односин. У вечера на сцену Брестского театра «Лялек» выйдут артисты русского театра драмы имя Чингиза Айтматова с Бишкека. И они привезли спектакль «Король дама валет». У Бресте подчас 30-го международного театрального фестиваля «Белая вежа» творчий коллектив с Китая покажет вуличное представление. Завтра до 10 раницы глядачов запрошают на пляцовку ля фонтана на Советской. Там артисты с КНР зладят видовищные выступления под открытым небом. Майстры сцены продемонструют брестовчанам и гостям города всю палитру выразных сродков у дзюй. Непосредственно для программы «Белая вежа» оперная труппа У с китайской провинции Джентян в Великой зале Брест академичного театра драмы завтра покажет три битвы с демоном белой кости. Клуб «Виктория» имя Мяшкова завтра проводит День отчиненных дверей. Детей и батьков запрошают на открытые тренировки у обновленной спортивной зале. Тренеры допомогут отчуть ритм гульни и подорать заряд энергии на увесь маючий отбыться сезон. Початок о 10-й године. Белтелерадиокомпания протягивает прием заявок на новый сезон «Фактор бай дети». Принять удел в проекте могут юные таленты во возрасте от 7 до 14 годов. У Бресте кастинг пройдет завтра. Место проведения – клуб «Медуза», Советская, 73. Живое прослуховывание протягнется с 12 до 18 годин. Регистрация удельников с 10 раницы.
1: И обнадворье.
0: Поводле информации Брест-Аблгидромета, у ближайшие сутки на Брестчине шакается переменная облачность, первоважно без опадков. У ночи и раницы местами туман. Ветер переменных напрямков 3-8 метров за секунду. Температура по ветру по области у ночи от 5 до 10, у день от 18 до 22. У Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. У Пинску ночью 7-9, днем 19-21. У Бресте у ночи от 8 до 10, у день так само от 19 до 21 с плюсом. Мария Дямчук, служба информации, Радио Брест.
1: Новины. Головное.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Не секрет, что многие жители города предпочитают отдыхать на закрытых пляжах типа деревни Большие Косичи или на Белом озере. Там и вода чище, и все условия созданы. А что делать, если вы решили искупаться в черте города? Однако сейчас все как один скажут – рановато. Но, как говорится, готов сани летом, в нашем случае – весной. Пожалуй, начнем с пляжа Центральный на левом берегу Муховца. Удобное расположение, теневые навесы, кабинки для переодевания, биотуалеты и кафе присутствуют. Его тезка – на правом берегу тоже удобен и всегда многолюден. Душевые, питьевые фонтанчики, теневые навесы, кафе – все на месте. Здесь кипит жизнь. Волейбольные матчи, пляжные игры, веселье и смех. Спасатели, как всегда, тоже на чеку. Грибной канал радует глаз золотистым песком и простором. Здесь не приходится тесниться, как кильки в банке. Кафе, ресторан, душевые, питьевые фонтанчики, стационарный туалет – комфорт на высшем уровне. Для детей – мелководье, для спортсменов – площадки. Спасательная станция с медработником и водолазами оснащена по последнему слову техники. Но даже это не гарантирует полной безопасности. Многое зависит от культуры поведения отдыхающих. И, наконец, Красный двор. Бывший дикий пляж, превратившийся в благоустроенную зону отдыха. Окруженный живописным лесом, он с каждым годом привлекает все больше отдыхающих. Предприниматели, чутко уловив эту тенденцию, расширяют зону отдыха, добавляя беседки и площадки для барбекю. Теневые навесы, туалеты, кабинки для переодевания, кафе, волейбольная площадка. Все, что нужно для комфортного отдыха. Спасательный пост следит за безопасностью купающихся. Но когда-то здесь был просто секретный уголок для знающих. Вот такая вот пляжная история Бреста. А вот лидером нашего рейтинга является пляж Восток. Чистая вода, отличная инфраструктура, теневые навесы, скамейки, душевые, кабинки для переодевания, биотуалеты и, конечно, кафе и ресторан на любой вкус и кошелек. А для удобства – питьевая колонка. Спасательная станция на Восток. Это не просто пост, а целый комплекс с расширенным штатом и современным оборудованием. А его расположение на окраине города – дополнительный бонус. Здесь можно не только расслабиться, но и полюбоваться живописными видами.
0: Брест аудиогид. Реклама.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем также 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
0: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6,8, днем 18-20. В Пинске ночью 7,9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем также 19-21. 20-21 с плюсом.

0: Реклама.
1: В кино с 3 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
1: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
1: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет! С вами Влад Романенко, и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске: складная мышь от Logitech, новый состав экипажа Artemide 3, а также активная замена современных консолей. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Компания Logitech представила свою первую складную компьютерную мышь. В сложенном виде устройство по габаритам схоже с футляром для беспроводных наушников, а его вес составляет всего 79 грамм. В разложенном состоянии корпус мыши выгибается под форму ладони. В Logitech говорят, что шарнир рассчитан на 15 лет ежедневного использования, а поверхность покрыта силиконом для надежного хвата и защиты от пыли. Вместо традиционного колесика в устройство установлена сенсорная панель для прокрутки. Встроенный алгоритм машинного обучения отличает момент складывания от случайного касания и автоматически отключает сенсор. Заряда хватает до месяца работы. Быстрая зарядка за одну минуту обеспечивает около 22 часов автономности. Устройство представлено в трех цветах – белом, черном и сиреневом. Стоимость мыши на старте продаж составляет $80.
0: Точка сборки.
1: НАСА объявила новый состав экипажа Артемиды 3. В него вошли три американских астронавта, а также гражданин Италии. Их полет станет ключевой подготовительной миссией перед полноценной высадкой на Луну в 2028 году. Экипажу Артемиды 3 предстоит отрепетировать стыковку корабля Орион сразу с двумя посадочными модулями Starship и Blue Moon прямо на орбите Земли. Но с этим есть проблемки. Доставить на орбиту Blue Moon должна была печально известная ракета New Glenn, которая взорвалась во время огневых испытаний и уничтожила стартовую площадку на мысе Канаверал. Не исключено, что полет Артемиды 3 придется отложить до второй половины 27 года, а то и вовсе перенести на 28 год.
0: Точка сборки.
1: Глава игрового подразделения Xbox Аша Шарма заявила, что игрокам больше не интересны мощные домашние консоли. Они слишком дорогие, да и игры для них, по ее мнению, тоже выходят слишком дорогими. Вместо этого Шарма ожидает стремительный рост новых игровых платформ, которые она и собирается возглавить. Как именно они будут выглядеть – загадка. Вероятно, новая глава Xbox имеет в виду облачные игровые сервисы вроде xCloud, арендовать доступ к которым игрокам будет дешевле, чем приобретать консоль, да еще и в условиях дефицита памяти. Другое дело, будут ли фанаты Xbox рады променять любимую домашнюю консоль на ежемесячную подписку на облачный сервис. Очень уж сомнительно. Реанимировать зеленую консоль эксклюзивами Microsoft тоже не собирается. Компания зарабатывает огромные деньги, издавая игры Call of Duty и другие хиты на всех платформах, и не собирается отказываться от хорошего куска. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышим.
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наша музыка.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем также 19-21 с плюсом.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Реклама.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью 8-10, днем также 19-21. 20-21 с плюсом.

0: страну.
1: Реклама.
2: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью 8-10, днем также 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6,8, днем 18-20, в Пинске ночью 7,9, днем 19-21, в Бресте ночью 8-10, днем также 19-21. 21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем также 19-21 с плюсом.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
3: Ровно 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
4: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
4: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
3: 17 сентября в 18:00 на музыкальной площадке в центре Бреста.
5: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6,8, днем 18-20, в Пинске ночью 7,9, днем 19-21, в Бресте ночью 8-10, днем также 19-21. 21 с плюсом.

0: радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6,8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью 8-10, днем также 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6,8, днем 18-20. В Пинске ночью 7,9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем также 19-21 с плюсом.
0: Слушай, хиты первой линии. Модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Blast. От DJ First Line. Let's go.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6,8, днем 18-20, в Пинске ночью 7,9, днем 19-21, в Бресте ночью 8-10, днем также 19-21. 21 с плюсом.

0: летаешь.
1: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20, в Пинске ночью 7-9, днем 19-21, в Бресте ночью 8-10, днем также 19-21. 20-21 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6,8, днем 18-20, в Пинске ночью 7,9, днем 19-21, в Бресте ночью 8-10, днем также 19-21. 21 с плюсом.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 5 до 10, днем от 18 до 22. В Барановичах ночью 6-8, днем 18-20. В Пинске ночью 7-9, днем 19-21. В Бресте ночью 8-10, днем также 19-21. 21 с плюсом.

радио «Брест».

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слушай наших.

0: Наши песни.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 18 до 22. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.